Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
4: Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753 748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: становись с каждой минутой богаче и счастливее.
1: Каждый понедельник с утра и до самого вечера твои любимые ведущие разыгрывают
0: очень много денег.
1: Лайтовые деньги
0: в лайтовый понедельник
1: на радио Hit FM. Все понедельники теперь официально лайтовые. Подробности на hitfm.ru. I wanna be...

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Реклама.
1: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
7: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
8: Галя, у нас отмена!
9: Какая еще отмена?
8: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
10: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
11: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Милана Хаметова.
15: Вся школа только и делает, что говорит про наш выпускной.
16: Твой выпускной будет лучшим.
15: Ведь этот день навсегда останется в нашей памяти.
16: Ну, Маша, ты даешь.
14: «Не одна дома три» выпускной. В кино с 21 мая. 6+.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Сакуба. Звоните и заказывайте 752222.
1: ИП Диденкарман Юрьевич Огранит, 322-366-8050-426.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: Weekend на радио Hit FM.
1: Дети на старте нового часа с нами, секундами ранее. Новинка называется Take Me There. И дамы и господа, мы рады встречать новый выходной. Называется он воскресенье, в столице начало 12-го. Большой привет всем, кто активно отдыхает в нашей компании с этой минуты и до 17 по столичному. С вами Белов Андрей. Громче звук, мы с вами выдвигаемся под ритмы 100% хитов. Впереди Леонид Калум Скотт с работой Stay, также Holy Flame в ближайшем будущем. Ну а прямо сейчас проект Two Colors. Встречайте.

0: одну.
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Откройте для себя новое направление для летнего отдыха «Сибриз Баку». Всего 3 часа прямым рейсом, и вы на Каспийском побережье. Апартаменты и виллы для всей семьи. 7 километров песчаного пляжа. Незабываемая гастрономия и море возможностей для активного отдыха на любой вкус. Проведите идеальное лето в «Сибриз». Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
11: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
12: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
13: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты

0: принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Ну все, началось! Пора бежать!
2: Что началось? Куда бежать?
1: За новым кроссовером JQJ6! У него полная независимая подвеска и большая панорамная крыша, особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена! Всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен к тест-драйву и заказу в официальном дилерском центре «Корс Калуга» на Зерновой, 28.
2: Новый JQJ6. Готов к приключениям.
3: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Это Тейлор Свифт на радио Хит FM мгновением ранее. Девушка, с которой изъявил желание поработать Шакира. Говорит, мол, была бы рада записать совместку. Звучит как хорошая хитовая идея. Ну а мы с вами продолжаем отдыхать и готовиться к завтрашнему дню. Завтра у нас, напомню, понедельник, а значит и много лайтовых денег ждет вас в нашем эфире. Завтра с самого утра и до вечера у каждого из вас будет возможность стать богаче и счастливее. Весь день будем разыгрывать лайтовые деньги. Слушайте эфир внимательно, и вам обязательно повезет. Более подробно про лайтовые понедельники читайте на сайте hitfm.ru. Ну а здесь далее встречайте проект «Медуза».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
7: Лента.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
9: ОККО представляет.
10: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
11: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
12: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
13: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте «загородсреда.ру». госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
15: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
16: Подробнее на билайн.ру. 12+.
17: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
18: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
19: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Ну а это лидер главного хитового чарта на данный момент Алан Уокер с работой Broken Strings. Неделю назад вы, дамы и господа, подняли музыканта на вершину, и удержится ли результат в этот раз, узнаем уже в следующем часе. Главный хитовый чарт откроет свои двери ровно в полдень по столичному. Лучшие хиты за уходящую семидневку, также Best of the Best в топах мировых и новая музыка тоже отметится. Выдвигаемся ровно через 10 минут, не переключайтесь.
1: Реклама.
2: Expecto Patronum! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
3: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
4: И теперь доедают, причем до последней крошки.
5: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 752-222.
6: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
7: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Дамы и господа, мы с вами это сделали. Мы преодолели рабочую пятидневку. Кто-то скажет, мол, была самая обычная неделя. Обычная, да, только вот первая полноценная после праздничных. За первую половину мая мы с вами немного подрасслабились, работая местами по 4 дня. Теперь же халява закончилась и снова вернулись в рабочий ритм. Наступил долгожданный уикенд, а по выходным у нас с вами есть очень классная традиция брать 20 лучших хитов недели и помещать их в рамки одного часа. И их последовательность звучания зависит только от вас. С понедельника по пятницу вы голосуете на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Мы голоса подсчитываем, и какой получается результат в этот раз, сейчас и узнаем. Устраивайтесь удобнее и делайте громче. Это главный хитовый чарт на радио Hit FM. Меня зовут Белов Андрей. Мы начинаем. Главный хитовый чарт. Я знаю, что вы очень активно голосуете за своих любимчиков, но какими бы ни были ваши старания, всегда найдется тот исполнитель, кто нужного количества не набирает и двадцатку лучших покидает. Эта неделя не стала исключением. Сегодня из нашего чарта выпроваживаем работу Think About Us. На 19-й неделе пребывания в топе Sony Fodera и D.O.D. решили уступить место в чарте кому-то более достойному. Еще главный хитовый чарт сегодня покидает электронный проект Fastboy. Эти, в отличие от предыдущих, здесь находились гораздо меньше и выше 13-й строчки взлететь не смогли. This feeling. С выбывшими все. Теперь поговорим о лучших. Начинает восхождение по нашей хит-лестнице Тиесто и Брайана Грейс. Работа называется Beautiful Places.
1: 20-е место.

десятой строчке у работы Beautiful Places. Это Тиесто и Брайана Грейс. На удивление, музыканты довольно долго шли к попаданию в топ. Я даже немного удивился тому, что они теперь в гонке за звание абсолютного хита. Но все же лучше поздно, чем никогда. Надеюсь, с каждой недели будет выше и выше. Желаем им удачи, а сами двигаем далее. Изучаем 19 место нашего топа. Здесь в этот раз оказались Алок, Зиба и Португал The Man. Dive into the Ocean.

Алок, Зиба и Португал The Man, их совместка Dive Into The Ocean сегодня на 19 месте. Результат в минус 5, это вам не шутки. Давно таких падений не было на просторах топа, но сегодня это не самый сильный провал. Он нас с вами ждет чуть позже, ну а здесь далее ловим 18-ю ступень и слушаем новичка прошлой семидневки. Это Алекс Уоррен, Fever Dream.

0: взлет на ступени теперь на 18-м. Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Главный хитовый чарт.
2: Реклама.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
6: ОККО представляет.
7: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
8: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
9: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
10: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
11: А поехали всей семьей!
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
13: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
14: Подробнее на билайн.ру.

0: всем параметрам.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Главный хитовый чарт. 17 место.

0: хитовом чарте. На этот раз вместе с Калидом, и работа их называется Dive Into The Ocean. Еще одна новинка в топе, еще один претендент на звание абсолютного хита недели. Это первая коллаборация бразильского диджея, американского соул-певца. И, кстати, если вам мелодия кажется знакомой, то вам не кажется. За основу взяли сэмпл хита из 2004 года. И вновь это правило в действии. Все новое – это хорошо забытое старое. Едем дальше. На очереди 16-я ступень, где в этот раз результатом в плюс 2 оказались Леони и Калум Скотт. Stay.
1: 16-е место.

0: 16-я строчка на этой неделе. Здесь Леони и Калум Скотт с работой «Stay». Тут недавно второй из этого списка признался, что данное мустворение самое личное за всю его карьеру. Он даже плакал в студии во время записи финального вокала. Теплая история, а работа уверенно ползет вверх. Мы с вами тоже не стоим на месте и готовы изучить 15-ю строчку этой недели. Здесь E-Books и его «Graceland». Плохо, ведь 7 дней назад он был на 9-м.
1: 15-е место.

0: минус 6 за неделю и как итог 15 место. Yearbooks, Graceland. Прямо сейчас сделаем небольшую паузу, а после продолжим подводить музыкальные итоги. Не переключайтесь. Это главный хитовый
1: чарт. Реклама.
2: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
3: Так они ж ее без нас съедят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
4: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 75-2222.
5: И пойди, Карман Юрьевич, Огорни, 322-366-8050-426.
6: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
10: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
11: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Главный хитовый чарт на радио Hit FM.
1: Это верно, главный хитовый чарт продолжается. Белов Андрей с вами по-прежнему. И прямо по курсу у нас 14 место. Здесь парень по имени Томас Францман. Проект его называется The Second Voice. Работа называется Let Me Be. И что-то мне подсказывает, что этому створение наведет много шума будущим летом.

14-я строчка уходящей семидневки принадлежит работе Let Me Be. Это The Second Voice в главном хитовом чарте. Самое интересное, что изначально песню не хотели выпускать. Вместо того, чтобы просто закинуть ее на дальнюю полку, музыкант пустил ее через нейросетку и уже потом выпустил в массы. Итог мы видим в данный момент. Здесь же в главном хитовом чарте давайте ускоряться и 3 строчки промчим за один раз. Так и время сэкономим и к первой десятке приступим. Поехали! На 13-м сегодня обосновался Тедди Свимс и его Mr. Know-It-All. За неделю плюс 2. Продолжают спускаться ребята из проекта Offenbach, Miles Away. Сегодня они уже на 12-м. My soul with dandelion days, so take me to the clouds where we

0: десятая ступень, и тут прям рывок. Avalon Rockstan, Vertigo, плюс 3 за неделю, и ребята явно набирают обороты. Кто это вообще такие, спросите вы? А вот кто? Двое парней. Один из Амстердама, другой из Германии. Непростые эти двое. Неплохо отжигали на Tomorrowland и сами Моби записывались. Короче, проект серьезный, и сейчас они на 10-м месте с хорошим знаком плюс. Ну и от результатов давайте переходить к новинкам.
1: Главный хитовый чарт. Премьера.
0: Не очень активны музыканты на новинке сейчас, но все же нашлись те, кто смог удивить. В их числе Минелли. Давно мы о ней не слышали, а тут в минувшую пятницу

Также отличились Zerp и 24K Golden. Уже понятно, что здесь будет очень мощно. Fast Friends. Ну а еще мощнее звучит другой дуэт – Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Да, именно эти двое сошлись в студии, немного подключили творчество, и что вышло, узнаем прямо сейчас. Дамы и господа, премьера в рамках главного хитового чарта – Мартин Гаррикс и Эд Ширан. «Repeat it» – давайте слушать.

0: Это премьера в рамках главного хитового чарта на радио Hit FM. Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Repeat it.
1: Главный хитовый чарт на радио Hit FM. 9 место.

0: ДФТМ с Rain Dance минус 7 позиций за 7 дней, и это падение недели. Были на втором, ну а теперь это 9-я строчка. Но знаете что? Ребята не расстраиваются. Они только-только получили номинацию на Bet Awards в категории «Выбор зрителей». А Тэмс, кстати, вообще тройную номинацию собрала. Она сейчас одна из главных африканских звезд на планете. Короче, в топе обвал, но все еще мощный хит. Едем дальше и приступаем к изучению 8-го места, где в этот раз оказалась работа «Pay to Exist». Это Брук 16 и результат в минус строчку.
1: 8-е место.

0: минус один за неделю и по итогу 8 место. Брук 16, Paid to Exist. Прямо сейчас на радио Hit FM немного рекламы, и после продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Главный хитовый чарт. Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
3: Условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Привет. Это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
7: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ФСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
13: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
12: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
13: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляем. Подписывайтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
15: Море ближе, чем вы думаете. «Сибриз» – современный курорт на живописном побережье Каспийского моря в Баку ждет вас. Прямой перелет, безвизовый режим, 7 километров песчаного пляжа, апартаменты и виллы у моря, аквапарк и яхт-клуб, а также спорт, активный отдых, концерты мировых звезд и музыкальные фестивали. «Сибриз Баку» – море возможностей для идеального отдыха. Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
16: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
17: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: В ленте.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Тбанка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО Тбанк. Страховые услуги оказывает АО Тстрахование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
1: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Главный хитовый чарт на радио Hit FM.
0: Возвращаемся обратно к цифрам. Главный хитовый чарт продолжается. Белов Андрей с вами, и номер 7 прямо сейчас. Это Зейн, Die For Me.
1: Седьмое место.

Зейн в главном хитовом чарте. Die For Me. Совершенно скромными шагами парень двигается в сторону вершины нашего топа. Если темпы сохранятся, то очень скоро мы отдадим ему золото. Но тут уже ситуация от вас зависит. Сайт hitfm.ru или наше мобильное приложение. Раздел голосования. Действуйте. Мы же с вами ускоримся снова, потому как мало времени остается, и еще три строчки махнем за раз. На шестом сегодня Ибен и его Hollow. За неделю минус один. Алиф Арбан и Рене Миллер, Бали Тох. Теперь это пятое место и звание «Взлет недели». Вверх на 5 пунктов. И выбыл из тройки лучших Кунг с работой Galaxy. Теперь это

0: Далее хитовый чарт.
1: Ребята вернулись после армии и сразу же устроили настоящий фейерверк. И многие уже поняли, что речь про BTS. Кстати, в июле они будут хедлайнерами на финале чемпионата мира по футболу вместе с Мадонной и Шакирой. Неплохая такая компания, да? Ну и армия фанатов сделала свое дело. Третья строчка, и это не финал.
0: Третье место.

0: BTS. Swim на этой неделе поднимаются на 3 пункта и теперь замыкают тройку лучших. Прямо сейчас сделаем еще одну паузу и после к результатам вернемся. Далеко не уходите.
1: Реклама.
2: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
3: И теперь доедают, причем до последней крошки.
4: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
5: Ипотиден Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
6: Производственная компания ООО «Фуяу Стекло Рус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
7: Expecto Patronum! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
8: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера» в жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун». Для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
9: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Ну все, началось! Пора бежать!
11: Что началось? Куда бежать?
10: За новым кроссовером JQ GI6. У него полная независимая подвеска и большая панорамная крыша, особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен к тест-драйву и заказу в официальном дилерском центре «Корс Калуга» на Зерновой 28.
11: Новый JQ J6. Готов к приключениям.
12: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
13: Hit FM.

0: Главный хитовый чарт на радио Hit FM.
1: Faithless – это легенда 90-х, и их Insomnia знают все. Спустя годы в эту историю вписалась Биби Рекса. Она сама призналась, что выросла на их музыке и всегда мечтала поработать с ними. Получилось мощно, старая школа встречает новую, и Faithless звучат так же круто, как и многие годы назад. Ну а госпожа Рекса просто добавляет энергии. Сегодня снова

вершины главного хитового чарта. Второе – это очень хороший результат. Но, согласитесь, золото-то лучше. В этом в очередной раз убедился Алан Уокер. Парень, который за 10 лет сильно трансформировался. Сейчас у него другая эпоха, более взрослая, более электронная. И сегодня мы оставляем его сиять на вершине главного хитового чарта. Broken Strings.

Алан Уокер подтвердил звание лучшего, и в ближайшие 7 дней работа Broken Strings вновь будет сиять на вершине главного хитового чарта. Найдутся несогласные с результатами. Ситуацию можно исправить на hitfm.ru и в нашем мобильном приложении в разделе голосования. Если же все норм, тоже действуйте, потому что без вашей поддержки музыканты свои позиции просто не удержат. Действуйте, ну и новые итоги подведем на этом же месте и ровно через неделю. Это был главный хитовый чарт. Меня зовут Белов Андрей. Желаю классного уикенда всем под музыку на радио Хит FM.

Работа под названием «Тукарасон» на старте нового часа воскресенья. Это проект «Пинау». В Москве начало второго. Итоги недели подвели. Теперь же двигаем далее и продолжаем наполнять свой отдых позитивом и настоящими хитами. С вами по-прежнему Белов Андрей. Вот кто из музыкантов составит нам компанию в самое ближайшее время. Это будут Алок и Калит. Также Зиверт очень скоро отметится. И прямо сейчас Джек Харлоу. Встречайте!

0: проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
1: ОККО представляет.
6: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
7: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
8: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
1: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.com. госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Реклама.
1: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75 77 88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
2: ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: О, девчонки пишут. Ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
4: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ! Эволюция в опасности!
5: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 75-2222.
6: И.П. Диденко-Арман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: На второй строке расположился сериал «След Чикатило». Это новый проект в чикатиловской вселенной Сарика Андреасяна, который рассказывает о знаменитых преступниках. На этот раз сюжет строится вокруг банды амазонок, которая действовала на трассе Дон в нулевые. Следователям предстоит не только остановить безжалостных преступников, но и выяснить, как участники группировки связаны с делом самого известного советского маньяка. Чтобы обозначить сюжетную связь с предыдущими сериалами, сценаристы построили рассказ вокруг сквозных персонажей франшизы – капитана МВД Виталия Ветвицкого и его жены Ирины. Герои едут отдыхать в Крым, но по дороге попадают в лапы преступников, которыми оказываются члены банды амазонок, возглавляемой некой Оспой. Ветвицкого играет Дмитрий Власкин, Ирину Юлия Афанасьева. Предводительницу банды – Ольга Смирнова.
1: Номер один.
0: В сети можно посмотреть новый сериал от братьев Даффер «Городок». В специализированном городке для престарелых, который находится в Нью-Мексико, появляются инопланетные монстры, которые охотятся за самым ценным, что есть у пожилых людей – их времени. Несколько героев объединяются, чтобы разгадать все сюжетные загадки и победить зло. В главных ролях актеры старшего поколения – Альфред Молина, Джина Дэвис, Кларк Питерс, Билл Пулман и Элфри Вудард. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

Ляни Имран про то, что мы сейчас с вами преодолеваем, про выходные. The Weeknd называется их совместка, в Москве 13:37. Выходные действительно круто проходят, даже в плане погоды. Все нормально, хотя могло бы быть и лучше, действительно. А вот будни грядущие пророчат нам нескончаемые дожди. Здесь без нашей помощи никак. Разыгрываем хитовые дождевики в канале Радио Хит FM в Макс. Заходите. Ищите закрепленный пост и участвуйте. Вещь, ну, просто необходимая. Здесь мы с вами едем дальше и прямо по курсу встречаем Marshmello и Portugal The Man. Делайте громче.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента.
7: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
8: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
13: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
12: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
13: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
14: Откройте для себя новое направление для летнего отдыха «Сибриз Баку». Всего 3 часа прямым рейсом, и вы на Каспийском побережье. Апартаменты и виллы для всей семьи. 7 километров песчаного пляжа. Незабываемая гастрономия и море возможностей для активного отдыха на любой вкус. Проведите идеальное лето в «Сибриз». Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
15: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
16: Столько условий!
17: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
18: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
19: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Мелки Чанс на радио Хит ФМ. Stolen Dance, точная столичная, 13.48. В финале этого музыкального Леди Гага с нами в одной компании окажется. А еще послушаем работу Beautiful Places. Это будут Тиесто и Брайана Грейс буквально через пару минут.
1: Реклама.
2: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Экспекто патролум! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.

0: Пицца Куба. Звоните и заказывайте 752222.
1: И президент Карман Юрьевич Кугарнит 322-366-8050-426.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

Тейм Импала и Дженни на старте нового часа. Работа называется «Дракула». Начало третьего в столице. С вами Белов Андрей. Крутые выходные, хорошая, приятная погода. По крайней мере, в столице. И как же греет душу мысль, что через неделю... Ну, чуть побольше, ладно. Уже лето. Ну, круть невозможная. Мы с вами уверенно двигаемся к лету, к этому самому. И делаем это в режиме хит за хитом. Впереди их новая порция. Откроет ее сериал и Дэн Льюис.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль DreamFest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
6: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Экзамены давят, и в мыслях туман. Уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Ура, премия!
10: И мне пришла.
9: И мне.
11: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
10: О, да.
12: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте!
15: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
16: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
2: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
3: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Ну все, началось! Пора бежать!
5: Что началось? Куда бежать?
4: За новым кроссовером JQ J6. У него полная независимая подвеска и большая панорамная крыша. Особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен к тест-драйву и заказу в официальном дилерском центре «Корс Калуга» на Зерновой 28.
5: Новый JQ J6. Готов к приключениям.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
9: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
10: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 75-2222.
11: И пойди, Карман Юрьевич, Огорни, 322-366-8050-426.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

Радио Hit FM, Graceland. Несмотря на ваши усилия в голосовалке на сайте Hit FM.ru и в мобильном приложении, работа на этой неделе спустилась на 6 строчек и остановилась на 15 месте. Если через 7 дней результат повторится с мустворением в главном хитовом чарте, мы попрощаемся. Но вы знаете, что делать? Голосуйте. Тем временем столица 14.36. Двигаем в воскресенье далее. Шаус и Капспот очень скоро. Также Оффенбах и прямо сейчас Maroon 5.

0: Реклама.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
2: 0+. Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, УГРН, 118-774-649-49-18-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акций и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
7: Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Галя, у нас отмена!
9: Какая еще отмена?
8: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
10: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.Рыбанк, ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
11: Море ближе, чем вы думаете. Сибриз. Современный курорт на живописном побережье Каспийского моря в Баку ждет вас. Прямой перелет, безвизовый режим, 7 километров песчаного пляжа, апартаменты и виллы у моря, аквапарк и яхт-клуб, а также спорт, активный отдых, концерты мировых звезд и музыкальные фестивали. Сибриз Баку. Море возможностей для идеального отдыха. Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
12: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
13: столько
12: в богатстве?
13: Условий.
14: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Jackpot, Only You. Не знаю, что ребята нам приготовили, что-то музыкального на лето, но уверен, что если и приготовили, то это будет ярко и мощно. Все, как они умеют. Мы с вами умеем красиво проводить выходные, слушаем хиты. В финале этого часа группа Måneskin отметится, а буквально через 3 минуты Леони и Callum Scott. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Expecto Patronum! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
3: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
6: И теперь доедают, причем до последней крошки.
7: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-22-22.
8: Байденен Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Weekend на радио Hit FM.
1: Трэп Мафия Хаус на старте нового часа. Работа называется Мафия Стайл. В Москве начало четвертого. И Белов Андрей по-прежнему с вами. Мы здесь отдыхаем, готовимся к новой рабочей неделе. И все это под любимые хиты, которые заряжают выходные. В ближайшие 15 минут послушаем работу Vertigo. Это будут Avalon Roxton. Также отметятся скоро моя Мишель. Прямо по курсу Джек Джонс и Fireboy DML. Громче звук.

0: Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
2: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
2: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» и АЗС. Информация на сайте азс.татнефть.ру.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Недавно молодой человек, певица, ну как молодой человек, муж с недавнего времени, Бенни Бланко его зовут, признался, что когда они только начали тесно общаться, он не знал, что идет на самом деле на свидание. Вон оно как вышло. А вот так вот порой случается. Вот вроде что-то делаешь, а в будущем это разрастается во что-то ценное и значимое. В любом случае, желаем молодым счастья, а сами сейчас прервемся на пару полезных минут и к хитам вернемся.
1: Реклама.
2: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

Акцент, Сера, Миша Миллер. Эти ребята с нами только что обновили мощный хит середины нулевых и дали ему второе дыхание. Мы же с вами давайте обновим знания того, что нас с вами ждет на будущей неделе. Прям вот с понедельника по пятницу. Это я, конечно же, про вездехит, который нужно поймать в нашем эфире. И если это сделать, вы получите подарок. Что это будет, мы не знаем, но это может быть все что угодно. От фруктовых корзин до стильной спортивной одежды. Вот так вот. Более подробно читайте на сайте hitfm.ru. Ну а здесь далее встречаем Топика и Бекки Джи.

0: Selfish.
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
12: Откройте для себя новое направление для летнего отдыха – Сибриз-Баку. Всего 3 часа прямым рейсом, и вы на Каспийском побережье. Апартаменты и виллы для всей семьи. 7 километров песчаного пляжа. Незабываемая гастрономия и море возможностей для активного отдыха на любой вкус. Проведите идеальное лето в Сибриз. Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
13: А поехали всей семьей!
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
15: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
16: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Edit на радио Hit FM, столица, 15:49. В финале этого часа успеем послушать сразу три мега-хита от Нейца, Риторы, ее Don't Think Twice, также Алло, Гриффин и Джулия Чорч очень скоро. И раньше всех, буквально через пару минут, проект The Second Voice, Let Me Be. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Ну все, началось! Пора бежать!
3: Что началось? Куда бежать?
2: За новым кроссовером JQ J6. У него полная независимая подвеска и большая панорамная крыша. Особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена! Всего от 2 290 000 рублей. Уже доступен к тест-драйву и заказу в официальном дилерском центре «Корс Калуга» на Зерновой, 28.
3: Новый JQ J6. Готов к приключениям.
4: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век» – твой выбор для классных покупок.
5: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
6: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

Мощная работа двух мощных артисток от Леди Гага и Дойче на старте нового часа. Runaway, начало пятого в Москве. Выходные практически остались позади, еще чуть-чуть и новая рабочая неделя. Ну а вообще в целом нужно смотреть, ну куда дальше? Еще немного и наступит лето. Случится это уже в следующий понедельник. Здесь же мы с вами готовы встретить последнюю неделю весны в отличном настроении. Хиты нам в этом помогают. Впереди Флорайда, его Whistle, также не с горами, Loud Luxury и Эмили Робертс. И прямо сейчас Masked Fool с вами по-прежнему. Белов Андрей, двигаем далее.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская.

0: «Джиган» и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Милана Хаметова.
10: Короче, мы спасаем выпускной.
11: Я устрою ей выпускной. Что лучше бы его и не было.
10: Она мошенница.
12: Но вы же не мошенники, нет?
13: Нет, конечно.
14: Ну, Маша, ты даешь.
15: Не одна дома три выпускной. В кино с 21 мая.
16: 6+.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Почерк этого музыканта всегда узнаваемый. Это Алан Уокер на радио Хит ФМ. И не зря парень сейчас на вершине главного хитового чарта. Таланты не скроешь. На первом он уже 2 недели подряд. Не дайте случиться непоправимому. Ну, потому как золотом он рискует распрощаться через неделю. Голосуйте на hitfm.ru и в мобильном приложении. И в следующие выходные узнаем, удержит ли он вершину или уже все. Как говорится, хватит. 16.33. Столица, воскресенье. Двигаем далее. И помогать в ближайшие 2,5 минуты в этом будут ребята из проекта «Медуза».

0: Реклама.
1: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте азс.татнефть.ру.
8: Ура, премия!
9: И мне пришла!
8: И мне!
10: ВТБ платит премию, плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате, и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно, задача – выиграть!
9: О, да!
11: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России. Номер 1000.
12: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
14: Море ближе, чем вы думаете. Сибриз. Современный курорт на живописном побережье Каспийского моря в Баку ждет вас. Прямой перелет, безвизовый режим, 7 километров песчаного пляжа, апартаменты и виллы у моря, аквапарк и яхт-клуб, а также спорт, активный отдых, концерты мировых звезд и музыкальные фестивали. Сибриз Баку. Море возможностей для идеального отдыха. Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
15: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: На радио Хит FM Your Love с работой Хумай в Москве 16 часов и 50 минут. На этом я, Белов Андрей, с вами попрощаюсь. Я ухожу, а вот выходные еще немного допродолжатся. Обещаю чуть-чуть подлечить голос, немного даже как-то непривычно вот так скрипеть. И в следующие выходные жду вас на этом же месте, чтобы отлично провести последние майские выходные. Всем крутого! Завершение воскресенья в компании любимых хитов. Счастливо! Москва, Хит, Белов. Пока!
1: Реклама.
2: Expecto Patronum! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
3: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет. В нем.
4: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Реклама.
1: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
2: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: становись каждой минутой богаче и счастливее.
1: Каждый понедельник с утра и до самого вечера твои любимые ведущие разыгрывают
0: очень много денег.

0: Пицца Куба. Звоните и заказывайте 752222.
1: И пройди Дэн Карман Юрьевич Огранит 322-366-8050-426.
2: Экспекто Патролум. Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
3: Производственная компания ООО «Фуяу Стекло Рус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: только одну.
1: Реклама.
2: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Это Егор. Он пригласил меня на выпускной.
5: Я устрою ей выпускной.
4: Короче, мы спасаем выпускной.
6: Милана Хаметова в комедии «Не одна дома три. Выпускной». В кино с 21 мая. 6+.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
4: Так они ж ее без нас едят! Поехали скорее, товарищ! Революция в опасности!
5: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 75-2222.
6: И пойди на карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-5426.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
10: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Дави, везде хит на радио Хит FM. Хит угощает, хит обновляет, хит заправляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит FM день подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте Invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
13: Подробнее на билайн.ру. 12+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
2: И теперь доедают, причем до последней крошки.
3: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
4: Ибайдиден Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
5: Экспекто патролум! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
6: Производственная компания УО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Expecto Patronum! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
2: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
3: Рассрочка предоставляется застройщиком, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.
3: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185, ОГРН 102-230-15-98-549, категория 6+.
5: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
10: Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
13: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
12: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
13: С 8 мая по 15 июня 2026 года. Заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома, мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года, чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, заправь авто, угостись сладким. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ. День подарков. Подробности на hitfm.ru.
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
5: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-18-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: ОККО представляет.
11: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
12: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
13: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
14: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ВОККО. 18+.
15: Милана Хаметова.
16: Вся школа только и делает, что говорит про наш выпускной.
17: Твой выпускной будет лучшим.
16: Ведь этот день навсегда останется в нашей памяти.
17: Ну, Маша, ты даешь.
18: «Не одна дома три» выпускной. В кино с 21 мая. 6+.
19: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
2: И теперь доедают, причем до последней крошки.
3: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
4: Ибайдинен Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88. 88 88.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Реклама. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог.

0: и ты. Будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2006. Кеймаро. Yeah.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
0: BTS, Swim.
1: Второе место.
0: BBRX и Faithless, New Religion.
1: Первое место.
0: Alan Walker, Broken Strings. Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: Никто из нас не застрахован от выгорания, и одним из важнейших способов его устранения является профилактика и умение вовремя сделать паузу, чтобы перезагрузиться. И команда ученых из Санкт-Петербурга разработала специальное устройство, позволяющее распознать признаки профессионального выгорания, анализируя движение глаз. Гаджет работает с помощью камеры, записывающей микродвижения в замедленной съемке, подставки для головы и компьютера для обработки результатов. Прибор может оценивать степень переутомления и составлять прогноз критических значений, чтобы не допустить выгорания и вовремя сделать перерыв. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Ну, по поводу вреда пластика и его влияния на наш организм. Так, недавно южнокорейские ученые провели эксперимент, в рамках которого добровольцев поделили на две группы. Первой необходимо было пить воду из пластиковых бутылок, а второй – из стеклянных. По истечении 3 месяцев эксперты проверили здоровье добровольцев и выяснили, что у волонтеров, которые пили воду из пластиковой тары, заметно повысилось кровяное давление, а также был обнаружен микропластик в крови. Конечно, данные исследования нельзя интерпретировать как самые точные, однако ученые рекомендуют избегать употребления воды из пластиковых бутылок и отдавать предпочтение стеклянным или металлическим емкостям. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: и главного хитового чарта на Радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: BTS, Swim.
1: Второе место.
2: BBX и Faithless, New Religion.
1: Первое место.
2: Alan Walker, Broken Strings.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Авто. Автомобиль не только средство передвижения. Многие водители становятся автовладельцами, в том числе из-за удовольствия, которое доставляет им управление транспортным средством. Именно это явление решили научно исследовать инженеры и психологи из Оксфорда и автоэксперты из Швеции. Планируется, что исследование охватит физиологические, когнитивные и поведенческие реакции добровольцев. И после обработки данных это позволит не только перевести эмоции в цифровые показатели, но и учесть эти нюансы в проектировании авто и электромобилей с учетом эмоционального отклика водителя. Уже в июне пройдет этап тестов на гоночной трассе, а результаты исследования планируют обнародовать этой осенью. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Лайтовые деньги
1: в лайтовый понедельник
0: на радио Хит ФМ. По понедельникам слушай радио Хит ФМ
1: и становись каждой минутой богаче и счастливее.
0: Каждый понедельник с утра и до самого вечера твои любимые ведущие разыгрывают
1: очень много денег.
0: Лайтовые деньги
1: в лайтовый понедельник
0: на радио Хит ФМ. Все понедельники теперь официально лайтовые. Подробности на hitfm.ru.